0: на Хит Радио Антена.
1: Туди тебе занима кай се здайверти у Клуб Миксу. Списък усъх найдеш на www.radioantena.si/Клуб Микс.
0: Клуб Микс.